Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

Летит, летит по небу Клим устал. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мал. Быть может, это место

Мне кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белые.